Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Доброго времени суток, дорогие земляки и слушатели радио Фарханг. В эфире просветительная программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня великий день и знаменательная дата в истории свободного и независимого таджикского народа. С праздником всех вас, с Днем Единства, уважаемые соотечественники! Наш народ гордится тем, что живет в свободном и независимом государстве и упорно трудится во имя прогресса и процветания страны, достижения стратегических целей государства, связанных с обеспечением энергетической и коммуникационной независимости, продовольственной безопасности и повышения уровня и качества жизни граждан. Достижение национального единства и примирения в Таджикистане стало результатом сложных политических, экономических и социальных процессов, связанных с окончанием пятилетней гражданской войны в 1997 годах и созданием условий для устойчивого развития страны. Ключевую роль в достижении единства сыграл президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, который по праву рассматривается как основатель мира и национального единства. Его политическая воля и последовательная стратегия стали важным фактором стабилизации ситуации. День национального единства, отмечаемый 27 июня, символизирует окончание гражданской войны и начало мирного этапа в развитии страны. В этом году Таджикистан празднует 30-ю годовщину Дня национального единства. 27 июня 1997 года было подписано соглашение о мире и согласии. Национальное единство не только уникальное явление периода независимости, оно значит для нас много больше. Благодаря единству мы сумели сплотить наш народ, находящийся на грани разобщения и исчезновения, спасти наше новое национальное государство от распада и вывести его на путь развития и благополучия. Политический опыт Таджикистана дает богатый материал для анализа конфликтных процессов в условиях демократизации общества. Великим достижением новейшей истории страны является обретение Таджикистаном политической независимости, которая досталась нелегко. Таджикистан и таджикский народ приобрели независимость, национальный суверенитет, для дальнейшего развития которого было необходимо мирное развитие. Однако осуществлению этого процесса всячески мешали различные противоборствующие силы. Под влиянием враждебных внутренних и внешних сил страна была втянута в гражданскую войну, которая нанесла колоссальный политический, экономический и моральный ущерб, парализовала государственные структуры. Наряду с повседневной деятельностью по созданию нового общества в стране предстояло разрешить клановые, региональные и межнациональные конфликты. В этих трудных условиях народ Таджикистана добился проведения в ноябре 1992 года 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, основной целью которой было восстановление мира и национального согласия. На этой сессии Эмомали Рахмон, как глава государства, представил программу выхода страны из политического, социально-экономического и духовного кризиса. Избранный курс, результатом которого посвящен немало фундаментальных научных трудов и целый ряд научно-практических конференций, не имел альтернативы в мире. Политическое руководство Таджикистана предложило программу национального примирения как концепцию упорядочения регионального разногласия, согласно которой споры должны были решаться только путем переговоров.
Следовательно, для Таджикистана мир и национальное единство были наиболее приоритетными целями и задачами. Поэтому население страны всесторонне и горячо поддержало политику, проводимую своим президентом.

Перед Таджикистаном стояла задача не только социально-экономического и политического развития, но и сохранения и укрепления целостности, идентичности под давлением глобальных проблем и мировых угроз современности. О гражданской войне в Таджикистане и его причинах написано множество работ. Исходя из них можно сделать вывод, что межтаджикский конфликт был многомерным, имел много причин, среди которых наиболее важными были следующие. Определенные общественные противоречия, обусловленные параллельным устремлением участников, их конкуренция, борьбы за власть. Конфликтогенная ситуация в стране в конце 80-х годов. Конфликт локальных элит за власть и ресурсы по внезапно получившей суверенитет территории в период распада Советского Союза и раздела общественной собственности. Противоборство между различными идеологиями, борьба за выживание и доминирование в реальных политических отношениях. Конфликт государства и политического ислама и особенности его проявления в Таджикистане. Говоря о первой причине конфликта, следует отметить, что конфликт в Таджикистане продемонстрировал, что основной неформальной институциональной структурой в стране являются регионально-клановые структуры. Опыт урегулирования межтаджикского конфликта показал, что прагматический подход международных факторов к управлению конфликтом оказался верным. Достижение компромисса между элитными группировками в ходе переговорного процесса и образование новой конфигурации элитных групп привело к устойчивому миру Таджикистане. Опыт Таджикистана свидетельствует, что в Центральной Азии партии начинают играть выдающуюся роль и в политическом процессе только тогда, когда серьезно нарушен баланс между элитными группировками и последние вступают в открытый конфликт между собой. Элитные группы рассматривают партии только как эффективный способ политической мобилизации своих сторонников в открытом конфликте. Признавая, что сложившаяся схема управления обеспечивает достаточно высокий уровень стабильности, следует учесть, что она не дает возможности решить исключительно важные вопросы преемственности власти, ее легитимности. Вопрос о взаимоотношениях с политическим исламом – это вопрос о жизнеспособности власти в странах Центральной Азии. Одной из важнейших причин конфликта в Таджикистане был конфликт государства и ислама. Сейчас, спустя 30 лет после заключения мирных соглашений, многие государства изучают опыт межтаджикского конфликта в этом направлении для дальнейшего всестороннего его использования. Различия и противоречия между мировоззрениями и религиозными убеждениями, так же, как и конкуренция религии, являются нормой для человеческого общества. Вопрос в том, в какой момент и почему люди берут оружие и начинают вооруженную борьбу из-за религиозных убеждений. Общеизвестно, что люди тогда вступают в конфликт, когда под угрозой находится их существование, включая доступ к природным ресурсам, сохранение национальной идентичности и собственной территории. Религия является частью собственной идентичности, включающей религиозные убеждения, и, соответственно, ее защита может стать почвой для конфликта. Кроме того, вооруженные конфликты, такие как в Таджикистане, практически всегда имеют многомерный характер. В данном случае конфликт идентичностей сопровождался конфликтом идеологии, распадом системы власти и нарушением межэлитного баланса, борьбой кланово элитных группировок из-за доступа к власти и ресурсам, контроля над территориями, межэтническими противоречиями. Когда сегодня мы рассуждаем об уроках конфликта и миротворческого процесса в Республике Таджикистан, следует помнить, что содержание взаимоотношений ислама и государства меняется вместе со стремительными изменениями, которые переживают транзитные страны Центральной Азии. Основные этапы развития конфликтности связаны с взаимоотношениями различных политических сил в постсоветском пространстве и особенно в Центральной Азии и в Таджикистане выглядят следующим образом. Канун и период сразу после развала Советского Союза. Гражданская война в Таджикистане представляет собой наиболее яркий конфликт, связанный с религией, и в действительности явилась открытым выражением конфликта ислама и коммунизма, который скрытно существовал на протяжении всего советского периода. И в этой, казалось бы, безвыходной и катастрофической ситуации воссияла новая звезда, спасительная, указывающая правильный мирный путь и политические направления государства. Это была звезда молодого политика Эмомали Рахмона.

молодому руководителю государства Эмомали Рахмону в должности председателя Верховного Совета выпала труднейшая ноша – спасти республику от смуты и разрушения. Последующие годы показали, что он с этой задачей справился успешно, благодаря его непрекращающимся усилиям, кровопролитному труду. Республика избавилась от разрушительной гражданской войны. Большая заслуга Эмомали Рахмона перед благородным народом Таджикистана и историей древнего таджикского народа состоит в том, что этот потомок нации, дальновидный и мудрый политик, защитил таджикскую государственность от развала и распада в сложных условиях гражданской войны. При всем этом можно сказать, что Эмомали Рахмон – спаситель таджикской нации и независимости таджикского национального государства. Только личность этого героя смогла противостоять проискам врагов нации и государства, втягивающих нас в водоворот крови в разные исторические периоды. Лидер нации прекрасно понимал, что простой народ вышел на арену не из-за ненависти и вражды к представителям других регионов страны, а под влиянием провокаций чиновников и властителей. И в гражданскую войну вступили проделки тех, кто добивается должностей, для кого положение дороже человеческой жизни. Призывы и инициативы уважаемого Эмомали Рахмона к участникам оппозиции с целью преодолеть грехи друг друга, шагнуть в достойную и мирную жизнь, выраженные с особой искренностью, согрели сердца людей и сплотили их. Таджикистан укрепил свою государственную независимость и добился великих исторических достижений во всех сферах жизни, возродил свою новую национальную государственность. В срочном порядке была восстановлена деятельность парализованных структур спецслужб, правоохранительных органов, признанных обеспечить политическую и общественную стабильность, для чего были созданы национальная армия и пограничные войска из стран дальнего и ближнего зарубежья, возвращены на родину миллионы беженцев, вынужденных переселенцев. Реальность такова, что этот великий человек современной истории нации и государства с древней мудростью и истинным дарованием арийцев доказал всему миру, что арийцы-патриоты могут противовес угнетению и тирании принести людям мир, стабильность и радость. Мир, принесенный этой мудрой личностью, спас от гибели не только Таджикистан, но и всю территорию Средней Азии. Об этом свидетельствуют сотни исторических фактов в истории независимости страны. Уважение к истории и арийской цивилизации, которая охватывает все страны Азии и Восточной Европы, является выражением гуманистических взглядов лидера нации и народа независимого Таджикистана, который имеет преимущественные отношения не только для народа Таджикистана, но и всей планеты. Присвоение звания Героя Таджикистана лидером нации великим сынам нации Садридину Айни, Бубуджону Гафурову, Мирзо Турсунзаде, Шириншо Шотимуру и Нусратуло Максуму многократно увеличили любовь и искренность великим и ученым. Лидеры и политики страны, вся интеллигенция, деятели науки поддержали эту достойную инициативу главы государства. Доверие людей к светлому будущему страны возросло. Переиздание книги таджики академика Бубуджона Гафурова в период независимости стало большим свидетельством государственного строительства лидера нации и значительно повысило его культурный и политический престиж в мировом сообществе. Его встречи и напутствия дали новый импульс трудолюбивым и интеллигентным людям, любви и искренности, патриотизму, единству и солидарности, человечности, сосуществованию и миру во всей стране. Сегодня Таджикистан – это суверенность государства, патриотизм таджикского народа, свобода любви нации и страны, повышение авторитета на международной арене. Все наши достижения и успехи непосредственно связаны с именем основоположника мира и национального согласия. Эмомали Рахмон стал известен всему миру благодаря своему неустанному труду и рвению во имя обеспечения мира и стабильности не только у себя на родине, но и в мировом масштабе. Сегодня его опыт урегулирования конфликтов и войн мирным путем изучает и использует в отдельных горячих точках планеты, где отсутствуют такие политические лидеры, способных повести за собой людей, объединить их во имя построения счастливой жизни. В настоящее время под руководством лидера нации –
возросла роль и участие нашего государства во влиятельных международных и региональных организациях. Наша страна активно вовлечена в решение вопросов глобального и регионального значения, таких как обеспечение безопасности, стабильности, экологического и климатического здоровья. Для нас является предметом гордости тот факт, что большинство государств признали позицию и инициативы президента Таджикистана в вопросах воды, климата и сохранения ледников и стали с нами надежными партнерами на этот конструктивном пути. В 1999 году за укрепление независимого государства, установление мира в Республике Таджикистан Эмомали Рахмон удостоен звания Герой Таджикистана. Великий сын нации, уважаемый Эмомали Рахмон, является основателем и лидером этой исторической победы таджикского народа. Победы, которая спустя 1000 лет возродила нашу национальную государственность в полном смысле этого слова. Благодаря судьбоносным инициативам лидера нации созданы благоприятные условия для формирования цивилизованных социальных систем и социально-экономических институтов, и на этой основе повышение уровня и качества жизни народа страны как стратегический план государства и правительства в сфере деятельности всей ветвей власти. Сегодня каждый рядовой гражданин страны понимает и ценит весь труд, заботу и поддержку этого Богом данного человека и гордится тем, что славный народ страны признал главу государства великой личностью, почтили его как героя Таджикистана, основателя мира и национального единства, лидера нации. Радио «Фарханг» искренне поздравляет всех граждан нашей любимой Родины с Днем Единства Республики Таджикистан. Пусть процветает наша страна, пусть будет счастлив ее народ, пусть мир и благополучие царят в каждом доме. Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия, любви и взаимопонимания каждому жителю нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Средь ворох мыслей пены дней, тревожных моих ночей. Нет мира спокойнее и родней, чем мир на твоем плече.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок на радио «Фарханг». Напоминаем, мы на волне 106,5 FM. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Далат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал День национального единства одним из самых величайших достижений таджикского народа в период государственной независимости. В своем поздравительном послании по случаю даты глава государства отметил, что в этом году День национального единства, являющийся символом победы, мира и спокойствия, политической стабильности и гарантии беспрецедентного развития нашей страны, отмечает в период подготовки к великому и священному празднику 35-летию государственной независимости. День национального единства в новейшей истории таджикской государственности является поистине судьбоносной датой сплочения и объединения таджикского народа, а также достижения прочного мира и стабильности. Мы, народ Таджикистана, осознали неоценимое достоинство мира, стабильности, единства и взаимопонимания тогда, когда пережили период острых политических противоречий и навязанной гражданской войны. Именно поэтому наш народ никогда не забудет ужасы и трагические последствия навязанной гражданской войны начала 90-х годов прошлого века, сказал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Сегодня мы стремимся к построению качественного нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразований, которое позволит таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы и Днем национального единства». По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техники и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовки его высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительного меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы обязывает нас с общей ответственностью смотреть в будущее», сказал лидер нации в своем поздравительном послании. В Душанбе начало работу 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, которое продлится до 2 июля. В церемонии открытия приняли участие представители государств-членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и ведущие эксперты в области изменения климата. Выступавшие на открытии отметили, что проведение столь представительного международного мероприятия в столице Таджикистана является признанием последовательной политики правительства правительства Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды, противодействия изменению климата и продвижения глобальной климатической повестки. В ходе заседания участники обсудят ключевые вопросы климатического финансирования, реализации проектов устойчивого развития, а также расширения международного сотрудничества в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Ожидается, что мероприятие будет способствовать укреплению взаимодействия с международными партнерами по развитию и привлечению инвестиций в реализацию зеленых проектов. Таджикистан признан на международной арене одним из государств, активно продвигающих вопросы рационального использования водных ресурсов, сохранения ледников и адаптации к изменению климата. Международные инициативы республики в этой сфере неизменно получают широкую поддержку мирового сообщества. Зеленый климатический фонд является крупнейшим международным финансовым механизмом, созданным в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата для поддержки развивающихся стран в реализации мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям. Фонд финансирует проекты по развитию возобновляемой энергетики, повышению климатической устойчивости, а также оказывает содействие государствам, наиболее уязвимым к последствиям засух, наводнений, повышения уровня моря и таяния ледников. Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан объявляет конкурс на премию правительства Республики Таджикистан в области туризма. В целях поощрения граждан, развивающих туризм, сообщили в комитете. Наградами будут отмечены лучшие достижения в развитии внутреннего и международного туризма, инвестиционной и инвестиционной деятельности, научных исследованиях, а также в продвижении туристического потенциала Республики Таджикистан. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан до 15 августа. Уважаемые радиослушатели, далее с новостями продолжит наш коллега Давлат Назаров. Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.
3: Неделя культуры Цзянсу, Центральная Азия, 2026, направленная на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие туристических связей между Китаем и странами Центральной Азии, состоялась в городе Нанкин, провинции Цзянсу, Китая. Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в мероприятии приняли участие официальная делегация Таджикистана под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Зиодуло Салимзода. Подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в сфере туризма, продвижения региона как единого туристического пространства, а также развития совместных и комбинированных туристических маршрутов. В рамках выставки были представлены туристический потенциал, богатое культурное наследие и народные ремесла Республики Таджикистан. Особое внимание гостей привлек выставочный стенд компании «Асрори Сан», где были представлены уникальные образцы изделий народных промыслов, художественные работы, сувениры и другие авторские произведения, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней Таджикистана. Экспозиция Таджикистана ознакомила жителей Китайской Народной Республики, представителей стран Центральной Азии, туристических организаций и деловых кругов с богатой культурой, народными ремеслами и туристическими возможностями Республики Таджикистан. Таджикская сторона пригласила участников и гостей принять участие в международной туристической выставке, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Душанбе. Выставка уже стала важной международной площадкой для расширения сотрудничества и продвижения туристического потенциала стран мира. Международная туристическая выставка «Душанбе-2026 год» и Международный форум интеграции городов в реализации возможностей устойчивого туризма состоятся 24 по 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмумали, ответственным за координацию подготовки и проведения мероприятий, определен отдел развития туризма исполнительного органа государства государственной власти города Душанбе. Для организации выставки и форума создан организационный комитет, в состав которого вошли заместители председателя города, руководители профильных структур, представители правоохранительных органов, министерств и ведомств. Международные мероприятия, ежегодно проводимые при поддержке председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и приуроченные к Всемирному дню туризма, направлены на развитие устойчивого туризма, расширение межгородского сотрудничества, привлечение инвестиций, обмен опытом и продвижение туристического потенциала Таджикистана, прежде всего города Душанбе. Ожидается, что в работе международного форума примет участие представители туристической отрасли городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, профильных министерств и ведомств стран региона, международных организаций, научного сообщества, инвесторы, туристические компании и другие участники туристической индустрии. В ходе форума планируется обсудить вопросы развития устойчивого туризма, расширения международного сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и укрепления партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. В рамках форума состоятся деловые встречи в формате B2B, обучающие тренинги по повышению качества обслуживания в гостиницах и ресторанах, совершенствованию профессиональных навыков гидов, а также разработки новых туристических маршрутов. Кроме того, будут организованы фотовыставка, посвященная природному, историко-культурному, туристическому и оздоровительному потенциалу Таджикистана, в особенности Душанбе, туристические маршруты по историко-культурным и рекреационным объектам столицы, а также культурная программа. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касимова 30 июня состоится премьера спектакля «Бубоджон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителей в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находилась в центре политических дискуссий. Режиссером и соавтором пьесы является преподаватель Таджикского государственного института культуры и искусств Абдул Хафиз Кодири. По словам создателя спектакля, целью постановки является не только рассказ о жизненном пути исторической личности, но и знакомство молодого поколения с человеком, который внес значительный вклад в сохранение исторической памяти и укрепление национального самосознание. Многие слышали имя Бубоджона Гафурова с детства, однако далеко не все знают, как в сложных условиях своего времени он боролся за защиту истории и культуры таджикского народа. Спектакль стремится оживить на сцене именно эти малоизвестные страницы его жизни. Представители театра отмечают, что одной из интересных особенностей постановки является создание на сцене своеобразной живой галереи выдающихся таджикских личностей. Как отметил директор театра Фирдаус Косимов, наряду с Бубоджоном Гафуровым зрители увидят образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касимова, Мирзо Турсунзаде и Тухфа Фозиловой. Таким образом, спектакль переносит зрителя в культурную и научную среду той эпохи, в которой формировалась судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
2: Уважаемые радиослушатели, послушайте очень интересную информацию. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдений и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает агентство по гидрометцентру Таджикистана. В ходе встречи руководство агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители Метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института, отмечено, что в условиях изменения климата и увеличения частоты опасных природных явлений, развития наблюдательных сетей, совершенствования системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущие состояния сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. Уважаемые радиослушатели, как вы уже заметили, климат становится непредсказуемым, и природа все чаще показывает свою силу. Несколько дней в столице охватила пыльная мгла, а сегодня в Таджикистане переменная облачность, в долинах без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков, местами с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью до 26, днем до 37 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 31 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду, временами усиление до 15 метров в секунду, пыльная мгла. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома будут всегда душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Фарханг. В эфире просветительная передача «Культурные истории». С вами я, Давлат Назаров. Сегодня мы с вами поговорим о предназначении понятия просвещения. Просвещение имеет окраску учебно-воспитательной деятельности и знаний, которые обогащаются и приумножаются посредством изучения той или иной культуры, того или иного культурно-художественного произведения. Просвещение – это передача или распространение всевозможных знаний и ценностей культуры, а также система воспитательно-образовательных, научных, исторических, культурно-просветительных мероприятий страны, нации или определенной цивилизации. Цели, задачи и структура просвещения могут иметь конкретный исторический характер и зависят от уровня экономического, политического и культурного развития общества. Направления просвещения неограниченные. Культурное, санитарное, психологическое, педагогическое, историческое и политическое просвещение. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Французский философ, просветитель XVIII века Дени Дидро написал о цели просвещения как об энциклопедических знаний, собранных великими людьми. Цель энциклопедии, писал он, собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей, ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас. И все ради того, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. Эти рассуждения позволяют нам сделать вывод, что именно распространение собранных знаний является одной из основных задач создателей энциклопедии, чем является просвещение. Основная причина, почему мы обращаем столь большое внимание данной теме и в целом этому процессу – установление тождества между этими понятиями. В то время как под понятием образования подразумевается процесс воспитания личности, углубление знаний или обучение по чьим-либо руководящим началам, под понятием просвещения понимается распространение знаний в общем, несение знаний в широкие массы. При всем этом те, кто получает эти знания, могут и не считать владельца знаний своим наставником и даже не задуматься об обучении. Возможно, просвещение является устоявшимся термином или понятием. Исторические периоды разных стран были охарактеризованы как периоды и эпохи просвещения. Выдающиеся личности относили себя к категории просветителей. Не каждый раз, когда мы читаем стихи, смотрим на картины, просматриваем фильмы, думаем о том, что мы чему-то учимся. Но процесс просвещения идет, поскольку мысли создателя этих произведений передаются нам. Переживания, эмоции и смысл мы понимаем и принимаем. А если мы находимся в учебном классе, то мы учимся у преподавателя, иногда даже против своей воли. Конечно, знания распространяются в обоих случаях, но есть несомнение отличие.

отличие в использовании этих терминов. Каждый деятель образования может назвать себя просветителем, поскольку он способствует передаче знаний, но не каждый просветитель может назвать себя работником в сфере образования. Так, например, великий Лев Николаевич Толстой занимался не только просветительской деятельностью, как писатель, но и основал школу, преподавал детям, разработал собственную систему обучения. Его можно по праву называть как просветителем, так и деятелем образования. А вот говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, который в своих произведениях воспевал предания старины глубокой, идеалы и образы античности, имена современных и древних философов, государственных деятелей и многое другое, что также передает знания читающему, мы не называем его деятелем образования. Он был и остается гением поэзии. Ну и для ясности мы приведем значение этих строк Пушкина из поэмы Александра Сергеевича «Руслан и Людмила». Строки представляют собой пушкинский перевод одной из поэм Оссиана английского писателя XVIII века Джеймса Макферсона. Пушкин перевел эти строки почти буквально, но придал им русскую интонацию, заменил абстрактное слово «деяние» на конкретное слово «дела», а дни и них лет на певучее словосочетание «предание старины глубокой». «Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой». Эти строки звучат торжественно и одновременно чуть иронично, как и положено вступлению к волшебной сказке. Иносказательно они означают о давних и малодостоверных событиях, которые не все помнят и не все знают. Само выражение вошло в разговорный русский язык как воспоминание о событиях давнего прошлого. Его используют, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о чем-то уже давно прошедшем и даже изрядно подзабытом. Также Пушкин использовал эту фразу, чтобы выразить уважение к культурному наследию, традициям и легендам, которые передаются из поколения в поколение. Поэт подчеркивал важность сохранения и передачи исторического опыта и мудрости предков. В дополнение я хочу подчеркнуть то главное, ради чего мы и провели с вами несколько минут беседы. Важность сохранения и передачи опыта, знаний, культуры, традиций, научных открытий наших предков и современников. Вот что является главной целью просвещения, передача будущим поколениям лучшего, что мы имеем. Вот что является главной целью просвещения, передача будущим поколениям лучшего, что мы имеем. Таджикский народ, как и все персоязычные народы мира, может гордиться тому просветительскому достоянию, культурному наследию, историческим ценностям, которые мы унаследовали у своих предков. У таджикского народа многотысячелетняя история и огромное просветительское богатство, которым он щедро делился со всеми нациями и цивилизацией в течение своей истории. Перенесемся в недалекое прошлое. На 170 лет назад, к временам Ахмади Дуниш, выдающийся ученого, философа, поэта и просветителя 19 века, родоначальника просветительского движения в Средней Азии, чье влияние простиралось далеко за пределы его времени и региона. Дуниш известен как поэт, писатель, дипломат, государственный и посол Бухарского эмирата в Российской империи. Произведение Дуниша «Путешествие из Бухары в Петербург» рассказывает об этом направлении его деятельности. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим наш рассказ.

Уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу. Изучив экономическую и политическую жизнь России, Ахмад Дидониш обстоятельно изложил свои мысли в специальном своем труде, названном «Трактат об устройстве государства и взаимоотношениях людей». Прогрессивные идеи писателя-просветителя, нашедшие свое отражение в его сочинениях, быстро распространялись среди передовой части ученых и поэтов того времени. К концу XIX века Ахмад Дидониш завершает свое главное произведение «Редкостные события» «Набудир ун вакоэ». Нравоучительные и философско-этические рассказы, путевые заметки о путешествиях в Россию, включенные в это сочинение, отражали его просветительские идеи. Слова Дониша как ученого, писателя, смелого критика эмирата и толкователя догм ислама еще больше укрепилось среди передовой общественности Бухарского эмирата. В доме Ахмади Дониш постоянно собирались прогрессивно настроенные поэты, музыканты, ученые, устраивались литературные и музыкальные вечера. Движимый желанием передать современникам и потомкам свои знания и жизненный опыт, Дониш все свое время и энергию посвящает творческому труду, подошедшим до нас рукописям писателя, и по словам его современников, можно судить о необыкновенном трудолюбии писателя. Дониш не только обладал богатейшим культурным и научным багажом, но и критически осмысливал устои общества, выступал против застоя в образовании, юриспруденции и государственном управлении, стремясь к обновлению и реформам. Он предлагал идеи ограничения абсолютной власти и создания институтов, аналогичных парламентам Европы, что для его времени казалось стремлением в будущее, вдохновленным духом просвещения. В контексте личности Ахмад Дониш культурная дипломатия приобретает особое значение. Его жизнь и творчество служат живым примером того, как культурные наследия и интеллектуальные достижения могут стать фундаментом для объединения разных народов и построения мостов между миром прошлого и современным, между Востоком и Западом. Его труды, философские концепции и поэтические произведения – это не просто знание о родной земле, но и приглашение к диалогу, отражение вечного стремления человека к истине и прогрессу. Ахмад Дониш видел в России не только мощную державу, но и культурного партнера, с которым возможно было строить отношения, основанные на взаимопонимании и сотрудничестве. Его деятельность в качестве секретаря Бухарского посольства стала связующим звеном в дипломатических и культурных отношениях, способствуя укреплению торговых связей и обмену знаниями между двумя регионами. Именно благодаря таким выдающимся личностям, как Ахмад Дониш, культурная дипломатия Средней Азии вышла за рамки формальностей, становясь живым процессом взаимного уважения и обогащения культурных традиций. В подтверждение своих слов приведу вам несколько строк из перевода сочинения Ахмада Дониш, где он сам подчеркивает свой просветительский вклад, к которому мы, сегодняшние последователи знаний, имеем прямое отношение. Мне говорил один мудрец, что шаху приличествует по его размаху. Дворцовые широко открытые двери для тех, кто сведущ в красоте и вере. Философу, во-первых, ибо он глубинами познаний умудрен. Врачу затем, чья колдовская сила одним дыханием счастье приносила. Затем за врачевателем идет провидец будущего, звездочет. Потом певец, которого мы ценим за то, что душу облегчает пением. И, наконец, поэт, что дивной песней нас приобщает к высоте небесной. Наличие любого из людей, подобных этим, украшение царства. Властитель, их душою овладей, и ты добьешься возвышения царства. Ведь ясно для раба и для царя, что дар людской дороже янтаря. И никакое серебро и злато не будет здесь достаточной платой. Далее Ахмад Дониш перечисляет свои достоинства с гордостью, который и мудрец, и врачеватель, который писарь, прорицатель, тот самый ослепительный Ахмад, в чем дивном пении соловьи гремят. Я сред поэтов голос боевой, кто одолел меня певучей речью? Сред мудрецов сливу я головой, какая мысль не шла ко мне навстречу? Орла превыше и мудрее змеи, во мне кипят могущества мои.
изучать труды и мудрость наших ученых, просветителей, использовать и приумножать их в повседневной жизни – наш долг, а передавать их нашим детям и будущим поколениям – наша святая обязанность и главная из целей, которая преследует данная передача и радио «Фарханг». Уважаемые радиослушатели, вы слушали размышления о просвещении и краткую историю возникновения просветительского движения таджиков в XIX веке. В следующих передачах мы с вами более детально обсудим просветительское богатство других ярких представителей культуры прошлого и наших известных современников. До следующих встреч в эфире передачи «Культурные истории».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. А Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать, однако отец его понял, отчего не весел сын его, и сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

0: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг». Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок на радио «Фарханг». Напоминаем, мы на волне 106,5 FM. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события, страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Далат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал День национального единства одним из самых величайших достижений таджикского народа в период государственной независимости. В своем поздравительном послании по случаю даты глава государства отметил, что в этом году День национального единства, являющийся символом победы, мира и спокойствия, политической стабильности и гарантии беспрецедентного развития нашей страны, отмечает в период подготовки к великому и священному празднику 35-летию государственной независимости. День национального единства в новейшей истории таджикской государственности является поистине судьбоносной датой сплочения и объединения таджикского народа, а также достижения прочного мира и стабильности. Мы, народ Таджикистана, осознали неоценимое достоинство мира, стабильности, единства и взаимопонимания тогда, когда пережили период острых политических противоречий и навязанной гражданской войны. Именно поэтому наш народ никогда не забудет ужасы и трагические последствия навязанной гражданской войны начала 90-х годов прошлого века, сказал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Сегодня мы стремимся к построению качественного нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразований, которое позволит таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы и Днем национального единства». По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техники и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовки и высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительного меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы обязывает нас с общей ответственностью смотреть в будущее», сказал лидер нации в своем поздравительном послании. В Душанбе начало работу 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, которое продлится до 2 июля. В церемонии открытия приняли участие представители государств-членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и ведущие эксперты в области изменения климата. Выступавшие на открытии отметили, что проведение столь представительного международного мероприятия в столице Таджикистана является признанием последовательной политики правительства Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды, противодействия изменению климата и продвижения глобальной климатической повестки. В ходе заседания участники обсудят ключевые вопросы климатического финансирования, реализации проектов устойчивого развития, а также расширения международного сотрудничества в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Ожидается, что мероприятие будет способствовать укреплению взаимодействия с международными партнерами по развитию и привлечению инвестиций в реализацию зеленых проектов. Таджикистан признан на международной арене одним из государств, активно продвигающих вопросы рационального использования водных ресурсов, сохранения ледников и адаптации к изменению климата. Международные инициативы республики в этой сфере неизменно получают широкую поддержку мирового сообщества. Зеленый климатический фонд является крупнейшим международным финансовым механизмом, созданным в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата для поддержки развивающихся стран в реализации мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям. Фонд финансирует проекты по развитию возобновляемой энергетики, повышению климатической устойчивости, а также оказывает содействие государствам, наиболее уязвимым к последствиям засух, наводнений, повышения уровня моря и таяния ледников. Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан объявляет конкурс на премию правительства Республики Таджикистан в области туризма. В целях поощрения граждан, развивающих туризм, сообщили в комитете. Наградами будут отмечены лучшие достижения в развитии внутреннего и международного туризма, инвестиционной и инвестиционной деятельности, научных исследованиях, а также в продвижении туристического потенциала Республики Таджикистан. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан до 15 августа. Уважаемые радиослушатели, далее с новостями продолжит наш коллега Давлат Назаров. Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.
1: Неделя культуры Цзянсу, Центральная Азия, 2026, направленная на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие туристических связей между Китаем и странами Центральной Азии, состоялась в городе Нанкин, провинции Цзянсу, Китая. Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в мероприятии приняли участие официальная делегация Таджикистана под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Зиодуло Салимзода. Подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в сфере туризма, продвижения региона как единого туристического пространства, а также развития совместных и комбинированных туристических маршрутов. В рамках выставки были представлены туристический потенциал, богатые культурные наследия и народные ремесла Республики Таджикистан. Особое внимание гостей привлек выставочный стенд компании «Асрори Санг», где были представлены уникальные образцы изделий народных промыслов, художественные работы, сувениры и другие авторские произведения, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней Таджикистана. Экспозиция Таджикистана ознакомила жителей Китайской Народной Республики, представителей стран Центральной Азии, туристических организаций и деловых кругов с богатой культурой, народными ремеслами и туристическими возможностями Республики Таджикистан. Таджикская сторона пригласила участников и гостей принять участие в международной туристической выставке, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Душанбе. Выставка уже стала важной международной площадкой для расширения сотрудничества и продвижения туристического потенциала стран мира. Международная туристическая выставка «Душанбе-2026 год» и Международный форум интеграции городов в реализации возможностей устойчивого туризма состоятся 24 по 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма в Душанбе. Соответствующее постановление подписан председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмумали, ответственным за координацию подготовки и проведения мероприятий, определен отдел развития туризма исполнительного органа государства государственной власти города Душанбе. Для организации выставки и форума создан организационный комитет, в состав которого вошли заместители председателя города, руководители профильных структур, представители правоохранительных органов, министерств и ведомств. Международные мероприятия, ежегодно проводимые при поддержке председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и приуроченные к Всемирному дню туризма, направлены на развитие устойчивого туризма, расширение межгородского сотрудничества, привлечение инвестиций, обмен опытом и продвижение туристического потенциала Таджикистана, прежде всего города Душанбе. Ожидается, что в работе международного форума примет участие представители туристической отрасли городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, профильных министерств и ведомств стран региона, международных организаций, научного сообщества, инвесторы, туристические компании и другие участники туристической индустрии. В ходе форума планируется обсудить вопросы развития устойчивого туризма, расширения международного сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и укрепления партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. В рамках форума состоятся деловые встречи в формате B2B, обучающие тренинги по повышению качества обслуживания в гостиницах и ресторанах, совершенствованию профессиональных навыков гидов, а также разработки новых туристических маршрутов. Кроме того, будут организованы фотовыставка, посвященная природному, историко-культурному, туристическому и оздоровительному потенциалу Таджикистана, в особенности Душанбе, туристические маршруты по историко-культурным и рекреационным объектам столицы, а также культурная программа. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касимова 30 июня состоится премьера спектакля «Бубуджон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителей в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находилась в центре политических дискуссий. Режиссером и соавтором пьесы является преподаватель Таджикского государственного института культуры и искусств Абдул Хафиз Кодири. По словам создателя спектакля, целью постановки является не только рассказ о жизненном пути исторической личности, но и знакомство молодого поколения с человеком, который внес значительный вклад в сохранение исторической памяти и укрепление национального самосознание. Многие слышали имя Бубуджона Гафурова с детства, однако далеко не все знают, как в сложных условиях своего времени он боролся за защиту истории и культуры таджикского народа. Спектакль стремится оживить на сцене именно эти малоизвестные страницы его жизни. Представители театра отмечают, что одной из интересных особенностей постановки является создание на сцене своеобразной живой галереи выдающихся таджикских личностей. Как отметил директор театра Фирдаус Косимов, наряду с Бубуджоном Гафуровым зрители увидят образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касимова, Мирзо Турсунзаде и Тухфа Фозиловой. Таким образом, спектакль переносит зрителя в культурную и научную среду той эпохи, в которой формировалась судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
0: Уважаемые радиослушатели, послушайте очень интересную информацию. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает агентство по гидрометцентру Таджикистана. В ходе встречи руководство агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители Метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института, отмечено, что в условиях изменения климата и увеличения частоты опасных природных явлений, развития наблюдательных сетей, совершенствования системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущие состояния сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. Уважаемые радиослушатели, как вы уже заметили, климат становится непредсказуемым, и природа все чаще показывает свою силу. Несколько дней в столице охватила пыльная мгла, а сегодня в Таджикистане переменная облачность, а в долинах без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков, местами с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью до 26, днем до 37 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 31 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду, временами усиление до 15 метров в секунду, пыльная мгла. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома будут всегда душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира.

Средь ворох мыслей пены дней, тревожных моих ночей. Нет мира спокойнее и родней, чем мир на твоем плече.